0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Рвусь из сил и из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня.

хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, и лают псы, тервоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
3: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый день.

0: 50-й мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». Commander – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите Commander бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

моя Россия, чтобы жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

моя Россия, чтобы жила моя Россия.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

замирая. Во двор такой знакомый с детских лет. Я мимо ветхой бани и сарая прошел к окну, где лился желтый свет. А во дворе все было, как и прежде.

Ну что же ты? Ну будем. Ну не надо. Слышишь? Не плачь. Все хорошо. Ведь я с тобой.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Старый художник сидит у огня, на сердце его порывы

жизни когда-то встречал нити холстов золотые. В них он из памяти и за

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нет времени объяснять. На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-141-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

как годы летят, наши годы летят, будто только вчера мы с тобой говорили, будто только вчера.

ты часто спорил с судьбой, задавал ей вопросы, только скрылись в туман все былые мечты.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
4: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекания.
3: Из-за чего это происходит?
4: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
3: А чем это грозит?
4: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский

0: комплекс для поддержки простаты Стапинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стапиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
1: Чем конкретно компоненты Стапинора могут быть полезны мужчинам?
0: Тем, что формула Стапинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стапинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о Стапиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
0: Но это не все. Состав Стапинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стапинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
1: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стапинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Я далеко не фантик.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Музыки много. Шансон один.
1: Вот и все. Время строить свой храм.

0: Вот и все.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

не помня зла во имя той любви, которая была. Легко ли мне сказать тебе: уйди,

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 86 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая

0: стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите Commander бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Помню, как счастливым голопузом в детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как маме.

или на два. От старшего брата я узнал, почему не водит в баню мама папу. На вопрос мой папа громко хохотал: почему раздельны бани и сортиры, и над ними непонятные эмжо и мами.

хорошо. И однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зин, а где у вас, как у меня?» Тетя Зина обомлела, как хохлушка, покраснела и сказала: «Боже ж мой, а мамины подружки».

со мной. Тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась и с собою больше в баню не брала. Я давно забросил детские игрушки.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики секрета императора Актив Плюс, используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе секрет императора Актив Плюс 3 мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте, а остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям секрет императора Актив Плюс способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора Актив Плюс – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. С 1 сентября заработает единая система учета платежных карт для борьбы с мошенничеством. В ней будут учитываться все платежные карты, выпущенные российскими банками, включая Visa и MasterCard, выпущенные ранее, а также карты с истекшим сроком действия, которые банк продолжает обслуживать. Об этом рассказали РИА Новости эксперты в финансовой сфере. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что ограничение количества карт вступает в силу только в следующем году и будет касаться только выдачи новых карт. Если у человека уже есть 20 карт, он не сможет открыть новую. Россияне смогут получать квитанции за ЖКУ через портал госуслуги с 1 сентября следующего года. Для этого гражданин должен дать согласие на получение электронных квитанций, сообщил зампред Комитета Госдумы по строительству ЖКХ Сергей Колунов. При этом бумажные квитанции полностью не исчезнут. Если человек не даст согласие на электронный формат или будет относиться к категории, для которой сохранена бумажная доставка, документы продолжат приходить на бумаге. Более половины застройщиков России в первой половине года сдали новостройки с опозданием. Нарушение сроков выявлено у 350 девелоперов, рассказали РИА Недвижимость представители единого ресурса застройщиков. Основная причина – изменение экономических условий. Чаще всего ввод объектов переносят на 1-3 месяца. В большинстве случаев такие переносы позволяют завершить благоустройство, подключить инженерные сети, оформить документацию. Лучшие в России дороги находятся в Ивановской области. В этом регионе более 94% основных маршрутов соответствуют требованиям, выяснила РИА Новости по данным статистики. Второе место занял Севастополь, замыкая тройку Курская область. Также основным требованиям отвечает большинство дорог в Марий-Эл, Брянской, Саратовской, Мурманской, Калининградской областях, Удмуртии и Хакасии. В целом по стране стандарту соответствуют 75% дорог федерального и регионального значения. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +16. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: шутка и юмор — это, господа хорошие, наше все. Всем желаю здравствуй, Денис Денисов. У микрофона только что с Евгением Меркушевой улыбались и, признаюсь честно, даже смеялись над тем, что же слышится в этой песне Михаила Бублика. Я седьмой у меня в голове почему-то возникает, а на самом деле обращается он к тому самому чудесному дереву ясеню. Помните же, да? Чудес.
1: Профессии вроде как нету, и жизнь позади не халва.

со всем, что раньше было, залежу. Давай поженимся с тобой, давай поженимся. И я со всем, что раньше было, залежу.

А ведь это абсолютно академическая история, потому что именно академики могут говорить просто о сложном. Если сложно о простом, то это профессура. Понимаете? Логика. Всем прекрасного дня. В компании «Радио Шансон» желаю я, да и группа «Любэ».

Как же мудро Алексей Петрухин заметил в этой песне. Мы живы, пока мы любим. Да-да-да. Любим шансон, и это наше все. Встречаемся с вами 14 ноября на Лайф-арене. Да-да-да-да-да. Там будет всенародная танцплощадка, и танцы, и песни, и любимые артисты. Подробности на сайте radioshanson.ru. Там же билеты. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 8

0: продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

послушай, не спеши. Мы вместе только без души, года любви на нет сошли. Прошу, замедли рок судьбы.

Все начинается с выдумки. Фантазии, конечно, хороши, потому что именно они предшествуют нашим целям. Да. В компании «Радио Шансон» достигаем всего. Утро доброе.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Серебро. Глянь, бабочки, народ, бросят в хоровод, не откажи.

0: шансон.
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Почти 28 тысяч граждан Прибалтики въехали в Россию с января по март этого года. Больше всего приезжало граждан Эстонии. За ними следуют латвийцы и литовцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику. Граждане прибалтийских республик чаще всего приезжали в частном порядке. Почти 5 тысяч человек въехали как туристы. Далее идут деловые визиты, образовательные цели. 303 человека приехали работать. Граждане Прибалтики чаще пересекали границу в пешем порядке. Управляющие компании начали привлекать к ответственности за блокировку провайдерам доступа в дома. Минцифры регулярно направляет обращение в прокуратуру. По 8 из них уже приняты положительные решения, пишет газета «Известия». Также двум управляющим компаниям вынесены предписания, а одной организации объявлено предостережение. В Минцифры подчеркнули, что у жильцов должно быть больше возможностей для самостоятельного выбора телеком-оператора. Зимние каникулы у российских школьников в новом учебном году будут короче на день. В прошлый раз дети отдыхали с 31 декабря по 11 января, а теперь каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января. Об этом пишет ТАСС. Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая следующего года. Ранее в Минпросвещении рассказали, что с сентября в школах ведут начальную военную подготовку. Детям расскажут о противодействии экстремизму и терроризму, проведут практикумы по оказанию первой помощи. Также будут разделы, посвященные подготовке к военной службе, воинской дисциплине, освоению базовых строевых приемов и знакомству с общевоинскими уставами. Август в Москве не будет жарким. Температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что для столицы ночная норма августа составляет плюс 12 градусов, в дневные часы около 21. Дождей ожидается больше нормы на 10-20%. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Господа хорошие, всем желаю здравствовать. Действительно, наша жизнь удивительна и непредсказуемо. Поэтому восхищаемся каждым мгновением в компании «Радио Шансон». Денис Денисов у микрофона. Всем привет!

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ловим тот самый момент, когда хочется остановить музыку и вообще, в принципе, движение времени для того, чтобы насладиться хорошей песней. Ну, а на радио Шансон. Ну и плюс совершить какое-нибудь важное дело. У вас все получится. Мы верим, мы знаем, что именно так и будет.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Все вы наверняка хорошо знаете отечественную марку «Аурус». На таком автомобиле передвигается президент Путин и множество высокопоставленных чиновников. Впрочем, стать владельцем «Ауруса» может каждый. Для этого нужно минимум 35 миллионов рублей и автомобиль ваш. Откуда такая цена, резонно спросите вы. Для ее формирования существует сразу несколько фундаментальных причин, но есть и менее масштабные. Коммерческий директор компании Артем Юсупов рассказал, что каждый клиентский автомобиль перед выдачей проходит недельную сессию специальных тестов. Обо всех испытаниях топ-менеджер, конечно, не рассказал, но тайну двух раскрыл. Во-первых, автомобили разгоняют до 150 км в час на специальном роликовом стенде. По мнению производителя, это позволяет откалибровать работу коробки передач и убедиться, что все переключения происходят корректно. Странно, что об этом не подумали на этапе проектирования. Второе испытание, о котором рассказали в «Аурус», и вовсе диковинное с заморским названием «Airflow Test». В ходе него в салон подается определенный объем воздуха, после чего специалисты измеряют, в каком количестве он выходит наружу. Таким интересным способом проверяют герметичность кузова, качество уплотнителей и отсутствие мест, через которые в дальнейшем могут проникать посторонние шумы. Забота о будущем клиенте, конечно, впечатляет. Но, как и в первом случае, такие огрехи учитывают на этапе проектирования или, в крайнем случае, на предсерийных прототипах. Это самая удивительная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Блики на воде, которые отражаться будут в Средиземном море с 24 по 30 октября. «Титаник Делюкс Гольф Белек» — это наша локация, где будет проходить «Бархатный шансон». Михаил Шуфутинский там будет. А еще Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев и другие наши драгоценные звезды шансона. И вы, если, конечно, зайдете на сайт radioshanson.ru, и если вам больше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила «успеем», а в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
7: «Эх-разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей

ночи. Твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось вина. Совсем случайно, с холодком, так показалось на мгновенье, ты посмотрела на него.

Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось.

Лирика от Максима Апреля в лучших традициях шансона по-русски. И это нас действительно радует. Почему? Да потому, что эти истории будут жить всегда. Не только в наших сердцах, но и на волнах душевного радио.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Камеры смогут проверять автомобили на наличие ОСАГО. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. На платной трассе Москва-Санкт-Петербург открыли два крупных электрозарядных комплекса. Они находятся на территории многофункциональных зон дорожного сервиса недалеко от Солнечногорска. На московском направлении работают 13 зарядок, на петербургском – 14. Кроме станции быстрой зарядки есть длительные. Подходят для тех, кто останавливается на ночевку в отеле. Также есть отдельная станция повышенной мощности для электробусов. Со временем подобные комплексы появятся и на других крупных российских трассах. Камеры смогут проверять автомобили на наличие ОСАГО. Представители Национальной страховой информационной системы заявили, что все технические работы завершены. Обмен данными между всеми системами налажен. Это значит, что уже в ближайшее время камеры могут начать штрафовать за езду без страховки. Риски ошибок при этом сохраняются. Поэтому не исключено, что на первом этапе проверять будут не всех, а только нарушителей. Превысил скорость, дополнительно проверили наличие полиса. Если нет страховки, придет штраф еще и за это. Количество аварий с участием велосипедистов растет. В первом полугодии госинспекция зафиксировала почти 3000 таких ДТП. В сравнении с прошлым годом аварийность выросла на 24%. Основная причина ухудшения статистики – рост количества велосипедов на дорогах. Отдельных дорожек до них практически нет. Водителям стоит быть особенно внимательнее при выезде со двора или парковки. Велосипед может появиться неожиданно. Также будьте осторожны вблизи пешеходных переходов. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
1: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов.
3: Дорожников в Карелии оштрафовали за отсутствие разметки на трассе Кола. Нарушение содержания участка дороги выявил инспектор Госкомитета Республики по строительному, жилищному и дорожному надзору. На 3-километровом участке трассы в районе Сегежа отсутствовала белая разметка. Подрядчик нарушение устранил, но за нарушение сроков нанесения горизонтальной разметки к подрядной организации будут применены штрафные санкции. Пропавшего в Костомукше ягодника нашли. Пропавший вечером 27 июля мужчина найден живым, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Он ушел в лес и заблудился. О своих блужданиях костомукшанин сообщил родственникам по телефону. Мужчину искали специалисты МВД, поисково-спасательная служба, добровольцы отряда «Лиза Алерт» и местные жители. Вчера поиски продолжались до часу ночи. Пропавший мужчина вышел сам около 7 утра. Руководителю коммерческой фирмы в Костомукше грозит штраф за задержку зарплаты сотруднику. Работник пожаловался в прокуратуру. В ведомстве сообщили, что зарплату выплачивал сотруднику коммерческого предприятия с постоянными задержками. Кроме того, при увольнении полный расчет работнику вовремя не сделали. Прокуратура внесла директору предприятия представление об устранении нарушений закона и возбудила административное дело. Руководителю теперь придется заплатить штраф 20 000 рублей. Добавлю, что после вмешательства прокуратуры работник получил все деньги, которые ему были должны. Центр внешкольной работы предлагает 4 бесплатные путевки для детей, обучающихся с 5 по 8 классы по программе «Дети Арктики» на 4-ю смену в санаторий «Глобус» в Краснодарском крае, поселок Витязево. 4-я смена будет проходить с 8 по 28 августа. Всю необходимую информацию можно получить по телефону Центра внешкольной работы 70605 или непосредственно в СВР. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон +7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше от +17 до +20 градусов. Без осадков. Легкий ветер до 8 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.

Эх, хорошо в компании «Радио Шансон». Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем желаю здравствовать. Вы на волнах «Радио Шансон», и с вами Денис Денисов.

0: Музыки много, шансон один.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

туманом искурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы, в день вчерашний не бросать камней, вспоминать ее вовек красивой, даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Сейчас открытка со штемпелем — это действительно раритет, хотя все большую популярность приобретает именно это увлечение. Из других городов отправляют себе домой открыточку, чтобы плюс-минус к возвращению в родные пенаты она была доставлена в почтовый ящик. Ну это же здорово! Впечатления вроде как еще в памяти свежи, а тут получите, распишитесь, открыточка. Здорово!

0: Радиоконсоль «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

контактен. И, кстати, номер 2.

Сатирическая история от Тимура Шаова, и у меня ощущение, будто он доктор Ливси современности. Помните этот мультфильм? Да-да-да, улыбается, смеется, и в таком зеленом камзоле вышагивает по неизвестной стране Лимпопо. Будем здоровы, господа хорошие, это важно. Мы, естественно, против всяческих излишеств. Так что, знаете, миру во всем, кроме потребления шансов.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО Т-моб. Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
8: Такие мы удивительные люди.
7: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Как мы прекрасно знаем, у каждой медали две стороны – аверс и реверс. Про любовь обычно говорят, как, что это нечто возвышенное, парящее, порхающее. Все хотят прочувствовать ее настоящую, но почему-то забывают, что есть и оборотная сторона. Как раз-то совсем нелицеприятная. Надеюсь, что вы никогда ее не будете рассматривать. Ну, а если вдруг так уж случится, ну, крепитесь. Держитесь. Мы в любом случае поддержим.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18.

0: радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Российские регионы стали брать значительно больше банковских кредитов. В июле объем займов составил 680 миллиардов рублей. Это максимум за последние 9 лет, пишут «Известия». Почти половина объема коммерческого долга пришлась на Кемеровскую, Архангельскую, Иркутскую, Нижегородскую и Мурманскую области. Значительная часть их доходов составляют добывающая и экспортная отрасли. Когда сокращаются поступления налога на прибыль и других источников бюджета, регионы вынуждены больше брать в долг. Другие субъекты обращаются к банкам преимущественно для закрытия кассовых разрывов и замещения части федеральных кредитов. По мнению экспертов, ситуация еще не свидетельствует о начале долгового кризиса регионов. Закредитованность находится на безопасном уровне. В России с 1 сентября изменится режим труда и отдыха водителей. С соответствующим приказом Министерства транспорта ознакомилась РИА Новости. Документ будет действовать до осени 32 года. По новым правилам, максимальная продолжительность рабочего времени должна составлять 40 часов в неделю, но при невозможности соблюдения еженедельной нормы расчет может производиться за месяц, а при согласовании с профсоюзной организацией – за 3 месяца. Продолжительность отдыха водителей еженедельно должна составлять не менее 45 часов. Текущие правила допускают сокращение времени до 24 часов при условии компенсации неиспользованного времени. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие – самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Таковы новости к этому часу. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Вроде как песенка веселая, но содержание в ней очень даже разумное. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. Нейроклиника. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона. Вы на волнах радио «Шансон».

0: радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

На самом деле, хорошее предложение от Ярослава Сумишевского. Давайте оставим все как есть. Но нет, мы же стремимся стать лучше, чем были вчера. И это естественное желание любого здравомыслящего человека. Именно поэтому и заходите на сайт radioshanson.ru и регистрируйтесь в акции «Счастливая каюта» для того, чтобы отправиться в увлекательное путешествие на круизном лайнере. Астория Гранде, конечно, конечно. Совсем скоро будем уже звонить одному из счастливчиков, который испытает удачу и свои знания. Ждите.

дороги вечности печали со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Так-так-так, знакомый звук рынды для всех, кто зарегистрировался на сайте radioshanson.ru для участия в акции «Астория Гранде». Это знак. Знак, что нужно быть внимательным и готовиться к тому самому моменту, когда, возможно, именно вас выберет наша случайная удача. Генератор наш сработал, и вот мы уже звоним. Кто же? Кто же у нас будет на том конце провода? Здравствуйте!
2: Доброе утро.
1: Давайте знакомиться. Денис Денисов, радио «Шансон». А вы?
2: Кирилл Сосков, город Ульяновск.
1: Ой, как здорово. Как в Ульяновске погода? Как ваше настроение?
2: Вчера весь день был дождь, сегодня солнечно и вообще прям классно. Сегодня тем более еще выходной. Настроение хорошее.
1: Прекрасно, прекрасно. Я вам напомню, что же из себя представляет акция «Счастливая каюта». Вы, конечно, знаете, но на всякий случай. Я задаю вам три вопроса. У нас на все про все минута. На каждый из них даю варианты ответов. Вы выбираете, по вашему мнению, правильный. А я прямо-таки уверен, что у вас все получится. Держу за вас кулачки. Вы готовы?
2: Да, помощников рядом, конечно, нет, но я буду полагаться на свою логику.
1: Уважаю, уважаю, прям жму руку. Приступим.
3: Время пошло.
1: Итак, первый вопрос. Про какую рыбу поет Валерий Курас в песне «Есть еще порох»? Неверный карп, непойманный налим, нерешительный тунец.
2: Пусть будет первый вариант.
1: Так, не понимаю, первый, второй. Карп, налим, тунец. Вот это «Есть еще порох» в пороховницах. Итак, выбираем, выбираем, выбираем. Карп, налим, тунец. Быстрее, быстрее.
2: Налим, налим.
1: Налим, приняли. Кто из перечисленных актеров не снимался в фильме «Кавказская пленница»? Александр Демьяненко, Евгений Моргунов, Андрей Миронов.
2: Андрей Миронов.
1: Зафиксировали. Какой портовый город находится не в Турции? Стамбул, Трабзон или Бургас?
2: Бургас.
1: Так, так, хорошо. Время у нас еще даже не вышло, а вы прямо-таки на все ответили верно. Я вас поздравляю. И не нужна помощь никого, никаких подсказок вам не потребовалось. Я вас поздравляю. Как ощущается себя?
2: Спасибо. Настроение еще больше улучшилось. Вообще день супер начинается. Я надеюсь, так же он и продолжится и закончится.
1: Слышу, слышу. Прямо-таки улыбка чувствуется в эфире даже на этом расстоянии. Большой привет Ульяновску и привет от вас. Кому?
2: Передаю всему городу Ульяновска, всем, кто меня слышит сейчас, всем, кто меня узнал. И спасибо большое вам за возможность как бы поучаствовать в таком крутом розыгрыше.
1: Всегда пожалуйста. Трубочку не кладите. Расскажу, что, куда, зачем и почему у нас в скором времени будет происходить и с вами взаимодействие. Ну а вы же держите кулачки и ждите звонка из студии «Радио Шансон».
0: «Счастливая каюта» на «Радио Шансон».

радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.

Ночные разговоры, они, с одной стороны, пугают, но, с другой, такие увлекательные и интересные, если вы звоните и являетесь инициатором того самого разговора, а не будет вас полуночный трезвон. А в компании «Радио Шансон» еще и тем можно найти очень много. Ведь правда?

0: хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Второе место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мною лето».
3: Раздели!

0: мнить ее.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж.
1: Живая струна!
0: Живое общение и живая музыка в прямом эфире. «Живая струна» с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: шансон.
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В российском ритейле усилился тренд на рациональное потребление. Розничная торговля в первом полугодии развивалась в условиях сдержанного спроса. Покупатели подходят к выбору более осознанно, рассказал агентству ТАСС глава ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, люди чаще откладывают необязательные покупки и внимательнее оценивают соотношение цены и качества. Такое поведение усилилось в прошлом году на фоне роста ключевой ставки, когда россияне стали предпочитать крупным покупкам банковские вклады. Карманные деньги есть почти у 90% российских детей и подростков от 7 до 14 лет. Медианный диапазон карманных расходов от 1 до 2,5 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на недавние исследования. Среди основных источников на первом месте – деньги от родителей. Почти половина приходится на денежные подарки на праздники. Также дети и подростки получают вознаграждения за успехи в учебе или спорте. Среди опрошенных в возрасте 13 и 14 лет собственной картой пользуются 36%. У девочек этот показатель выше – 70%. Большинство россиян выбирают подарки заранее. 63% граждан покупают презенты за несколько недель до события. 30% – за 2-3 дня. Это показало исследование одноклассников и портала «Новости Mail». Выяснилось, что чаще всего россияне хотели бы получать полезные в быту вещи, а также деньги или подарки впечатления. Примерно половина опрошенных тратит на подарок от 1 до 5 тысяч рублей, почти треть – от 5 до 15 тысяч. В региональном разрезе оказалось, что на Урале чаще других дарят подарки без повода, а красивая упаковка здесь важнее, чем где-либо. На Дальнем Востоке особенно ценят подарки своими руками. Исследования провели в рамках инициативы «Народный день подарков», которую одноклассники отмечают 24 июля. Главная идея – напомнить, что подарки можно дарить просто так, без повода, а не только по календарным праздникам. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19, местами слабый дождь, днем дождливо, до плюс 22. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Есть такой удивительный праздник, который сегодня отмечается, день поворачивания налево. Неофициальный, конечно, но все же. И куда вы? Куда вы сейчас направитесь? Налево, направо, прямо? А может быть, развернетесь на 180 градусов? Это все ваш выбор. Это здорово, замечательно. Главное, чтобы вы двигались в компании «Радио Шансон». Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствовать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Геленджик!
1: Песня-то, конечно, летняя, вот Виталия Аксенова, но, знаете, даже осенью, даже зимой, там, где звучат песни любимые наши, драгоценные, вот там всегда хорошо, там согрето именно историями, нашим настроением. А 14 ноября мы в этом сможем убедиться. В лайв-арене состоится всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Да, пройдет с вашим участием. Если вы зайдете на сайт radioshanson.ru и купите билеты, то это будет верное утверждение. И там Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Холла, Чепик, Владимир Ждамиров, Шаман и другие звезды будут вас радовать и восхищать. Возрастное ограничение 12+. До встречи!

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Toyota Land Cruiser, пожалуй, один из самых популярных рамных внедорожников в России. Сейчас актуальное поколение модели с индексом кузова 300. Но немногие знают, что автомобили с 70-м кузовом до сих пор производят, как и 40 лет назад. Буквально на днях модель из прошлого обзавелась сразу тремя модификациями короткобазного трехдверного кузова. Первая, самая простенькая, без изысков. Стальные диски, шноркель, механические стеклоподъемники и виниловый салон. Все по делу, без лишних красивостей. Вторая, с чуть большим размахом. Песочный цвет кузова, расширители колесных арок, электростеклоподъемники, замша с кожей в отделке и современная мультимедиа. В общем, комфорт с намеком на стиль. Третья – настоящая экзотика. Кабриолет с мягким верхом. Его фишка – лобовое стекло, которое отстегивается и ложится на капот. Идеальный вариант для ковбоев. Можно на ходу кидать лассо. Вместимость до 7 человек, и для них есть каркас безопасности. Под капотом два варианта силовой установки. Дизель объемом 4,2 литра мощностью 129 лошадиных сил с механикой. И бензиновый V6 объемом 4 литра, выдающий 228 сил с автоматом. Почти все выпущенные автомобили уедут на Ближний Восток, а небольшая часть в Южную Америку и Азию. Цена машины в Объединенных Арабских Эмиратах стартует с отметки в 3 миллиона 780 тысяч рублей. Toyota Land Cruiser 70 доказывает, что классика не стареет. Это самая ностальгическая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: видишь небо.
1: Уже совсем скоро, 12 августа, небо распахнется, потому что именно в эту ночь с 12 на 13 число ожидается пик звездопада. Ну, точнее, метеорного потока Персеиды. Угу. Так что готовьте желания, будем загадывать и...

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 86 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
2: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера скоро на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

отцвела белым цветом черемуха, отцвела цветом первой любви. С неба светит звезда, бьет без промаха,

припомню, где был я, что делал я. Только косы, как небо, склоня под черемухой

под ветвями черемухи той. Распалю, растреплю себе нервы я, истреблю пред грядущим страх. Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты,

Очки действительно тикают, и это значит, что в скором времени, у нас полдень по московскому времени, и что, скажете вы? А то, что гимн наш будет звучать, и, соответственно, можем сверить те самые ходики. Договорились? Ну вот и славно.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Тиканина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
5: Военный комиссариат Республики Карелия объявляет набор на военную службу по контракту на территории Республики Карелия. Требования к кандидатам: возраст от 18 до 45 лет. Образование не ниже среднего. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Рабочий день с 8 до 18.00. Компенсация под найма жилья для иногородних: 17 тысяч рублей на военнослужащих и по 5 тысяч рублей на каждого члена семьи. Продуктовый паек, социальный пакет. Обращаться в военкомат города Костомукша по адресу улица Советская, дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
6: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. За сутки более 5 миллионов рублей собрали на лечение Ксении Смирновой из Костомукши. У девочки редкое заболевание крови. Единственный способ спасти ее жизнь – трансплантация костного мозга. И донор для нее уже найден. Однако проведение операции препятствовала высокая стоимость препаратов – более 5 миллионов рублей. Сбор средств на приобретение лекарств был открыт на сайте фонда World Vita. Сейчас девочка почти все время проводит под капельницами в больнице Санкт-Петербурга. Платежки за ЖКХ изменятся с 1 августа. В квитанциях появятся отдельные строки для содержания общего имущества и текущего ремонта. Ранее эти расходы объединялись в одну графу. Нововведение позволит жильцам отслеживать, какая часть средств направляется на ежедневные нужды, уборку подъездов, вывоз мусора, освещение мест общего пользования, а какая на более капиталоемкие работы, такие как ремонт кровли, фасада или инженерных систем. Также с 1 августа закрепляется единое правило относительно сроков отправки и оплаты счетов. Управляющие компании обязаны направлять платежные документы до 5 числа месяца, следующего за расчетным. Оплата должна быть произведена до 15 числа следующего месяца. В Калевальском районе потушили лесной пожар у поселка Боровой. Сообщение о возгорании поступило в 16:51 в пожарную часть номер 21 по охране поселка Боровой. На место выехал один пожарный расчет и 3 человека личного состава. Благодаря оперативным действиям огнеборцев открытое горение удалось оперативно ликвидировать и предотвратить угрозу распространения огня на жилые дома и постройки. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. В Костомукше завершился чемпионат города по футболу. На стадионе прошел заключительный 9-й тур чемпионата. В нем решалась судьба золотых и серебряных медалей. Так команда «Динамо», в упорной борьбе обыграв «Спарту» со счетом 3-2, стала чемпионом Костомукши по футболу 7-7. Молодая команда «Легион», сыграв в ничью с командой «Русь» 4-4, обеспечила себе достойное второе место. На третьем месте, соответственно, «Русь», на четвертом – «Спарта». На следующей неделе, 4 августа, любителей футбола ждет не менее значимый турнир – Кубок города Костомукши, который начнется с полуфиналов «Динамо» «Спарта» и «Легион» «Русь». Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон +7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукши преимущественно солнечно, до 23 градусов тепла, без осадков, легкий ветер до 8 метров в секунду. К этому часу у меня все новости, желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.
3: Ох, какая! Языки сощелкали, яркий свет себя макал.

увижусь пешком. Здесь ползала землю, роет, норовит тряхнуть мешком. И ни слез в тебе, ни страха, ни влечения к рублю.

0: Кто бы мог подумать, слово «шансоньетка» придумано Александром Васильевичем как раз-то в этой песне. И пошла сама песня уже жить по себе. А нам и хорошо. Мы ее напеваем, подпеваем. Впрочем, много таких музыкальных работ, которые, как только вышли из-под пера автора, сразу же и полюбились, и завирусились, как сейчас принято говорить. Здравствуйте, Денис Денисов у микрофона.
1: Не была она гламурною дивой,

0: Любите, будьте любимы и не забывайте говорить о своих чувствах, потому что, ну, это необходимо. Это мало того, что приятно, так еще и эффективно. Представляете? Истина простая, но о ней нужно напоминать.
1: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

невеста. Фактически, это гимн той самой оренбургской автоколонны. Эту песню, да и, впрочем, многие другие любят профессиональные водители. Им пожелаем и любителям, кстати, тоже легких дорог, без пробок, включайте поворотники и будьте взаимовежливы в пути. Это несложно, но в то же время настроение поднимает в компании «Радио Шансон». Правда?

0: была просто шутка.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Господа, хорошие, Султан Лагачев только что фактически завершил мою музыкальную вахту. Денисов откланивается, это я про себя. Желаю всего самого чудесного, замечательного, прекрасного. Ведь время, проведенное в компании «Радио Шансон», оно удивительное, уникальное и неповторимое. До скорого.

0: Радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Беспилотные катера используют на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва минимум в трех регионах. Суда доставят избирательную документацию на Сахалин, в Архангельскую и Кемеровскую области, сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Она добавила, что до выборов количество регионов может увеличиться. Сегодня в Санкт-Петербурге на реке Мойке прошла презентация и демонстрация работы такого безэкипажного катера. Голосование на выборах в Госдуму пройдет в три дня с 18 по 20 сентября. Общественники призвали создать в продуктовых магазинах зеленые коридоры. Специальная зеленая навигационная линия должна вести покупателей к отделам со свежими овощами, фруктами, молочной продукцией, цельнозерновыми и другими продуктами здорового питания. Такое обращение в Минпромторг направила глава Всероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она предложила перенести продукцию импульсного спроса, сладости, снеки, газировку из прикассовых зон и других заметных мест на менее видные полки. Более 41 тысячи девятиклассников зачислены на бюджетные места в колледже Москвы. Это на 4 тысячи больше, чем в прошлом году, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В столице завершился основной этап приемной кампании в городские колледжи. Чтобы абитуриенты могли учиться бесплатно и по интересным направлениям, в городе увеличили количество бюджетных мест и запустили новый механизм зачисления. Теперь поступающие заранее определяют 5 приоритетных специальностей и 85% ребят попали именно на те направления, которые указали первыми. Самыми популярными у абитуриентов стали направления креативной индустрии, на втором месте IT. Впервые в пятерку лидеров вошли строительство и промышленность. Традиционно высокий спрос сохранился на транспортную отрасль и медицину. Курс доллара на сегодня 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка, юань стоит 11 рублей 72 копейки. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21, местами дождь. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Дмитрий Волгин и группа «Хорошая песня». Песня действительно хорошая. «Ночка» открыла она новый час на самой душевной волне. Волне радио «Шансон». Что ж, на календаре четверг. Я приветствую вас в этот последний июльский четверг в этом году. Уже скоро август наступит. Ловим тепло этого лета. Несмотря на дождливую погоду в столице, ничего страшного. Это ж не дождь, не снег. Если бы уж снег, вот это уж да. А так, для хорошего настроения прямо сейчас Ирина Круг на «Шансоне».

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: отпущу.
1: Вот прижму, не отпущу, это хорошо, это правильно, потому что сегодня у нас с вами день, который носит название «Поделитесь обнимашками». Всем вам я желаю ярких объятий, меня зовут Ирина Сотникова. Музыкально далее про женские капризы нам споет Евгений Григорьев. Для любителей охоты Александр Розенбаум будет здесь на шансоне, но прежде Михаил Бурляш, история под названием «Гетера». Музыки много, шансон один.
2: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

0: Категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем...

шум авто мчатся ветра, напевая свой мотивчик простой про наше вчера.

0: Хочу побыть с тобой.
1: А уж как мы хотим побыть с вами на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй», чтобы вместе окунуться в праздничный вечер. Поэтому скорее заходите на наш сайт radioshanson.ru и приобретайте билеты, если вы еще это не сделали. Мы ждем всех, кто старше 12 лет, 14 ноября в Лайф-арене. Катя Чепик также выступит на «Разгуляй». Ну, а пока мы с вами слушаем ее в эфире «Радио Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 86 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Да-да-да-да, и вот это вот все, и все у них такое вкусное. Это группа Любэ на шансоне. Всем, кто отправился на обед, я желаю приятного аппетита. Вот с икорочкой, по возможности, конечно же, в столице обеденное время, 13:50, и мы с вами переходим вместе в новый час на шансоне. Но прежде послушаем Тамару Кутидзе.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
5: Военный комиссариат Республики Карелия объявляет набор на военную службу по контракту на территории Республики Карелия. Требования к кандидатам – возраст от 18 до 45 лет. Образование не ниже среднего. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Рабочий день с 8 до 18.00. Компенсация под найма жилья для иногородних – 17 тысяч рублей на военнослужащих и по 5 тысяч рублей на каждого члена семьи. Продуктовый паек, социальный пакет. Обращаться в военкомат города Костомукша по адресу улица Советская, дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
6: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. На иностранных сайтах могут ввести обязательную авторизацию по номеру телефона. Такая инициатива вошла в проект третьего пакета мер для борьбы с мошенниками «Антифрод». Об этом пишут ведомости со ссылкой на Минцифры. Но введение коснется только сайтов, свободно работающих в России, и пользователей, находящихся на территории страны. Также владельцы иностранных интернет-ресурсов должны будут хранить сведения о регистрации, авторизации и удалении учетных записей в течение 3 лет. Эти данные необходимо будет предоставлять по запросу госорганов в рамках оперативно-розыскной деятельности и обеспечения безопасности. Тем временем система маркировки входящих вызовов сократила количество холодных звонков от бизнеса почти на четверть. При этом средняя продолжительность разговора выросла в половину. Как пишет «Коммерсант», компании стали выстраивать более адресные коммуникации. У крупного бизнеса количество коротких вызовов уменьшилось на 46%, и настолько же выросла средняя продолжительность разговора. В сегменте малого и среднего предпринимательства холодные звонки сократились на 60%, а длительность контакта выросла на 110%. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

40 тысяч верст у Михаила Бублика, а у нас с вами до конца лета всего-то ничего, 32 дня, можно сказать, а успеть еще нужно так много. Я, Ирина Сотникова, искренне надеюсь, что у нас с вами все получится, тем более, что мы 24/7 в компании любимых артистов на шансоне, которые, как говорится, и строить, и жить помогают, вместе с их песнями всегда легче становится. Продолжает эфир Вика Цыганова, я всем желаю яркого четверга, ну и как минимум продержаться до пятницы, а там и наши с вами выходные подойдут. Хорошего дня всем!

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

Качество в дороге. Я желаю легкого пути. Леонид Телишев на шансоне. От автомобильной тематики перейдем к морской. Я напомню, что на нашем обновленном сайте есть подробная информация о легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции пройдет в Анталии. Это чудесный город на побережье Турции со своей, скажем так, особенной атмосферой, которая располагает такие к отдыху, к танцам, к песням, концерты любимых шансонье, приятный досуг, в том числе спортивный, встреча с ведущими утреннего шоу 2D. Все это вас ждет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белег». Присоединяйтесь, если вы старше 12 лет.

0: Samsung Custom Ultra. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Ректор кашлял кулак, крепко тужился, делал вид, что внимание заслуживал. Графин бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами, плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дело прошлое, а на медне

воскресенье, телефон звонит, инкогнито в трубку говорит. Ректор на ногах еле выстоял. Да, действительно, сказали, дев

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: чай горячий, а хозяева на даче.
1: Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, сюда мы влезли поздно ночью. Пошел уж третий день.
2: Нам нравится здесь

Группа «Бутырка» на «Шансоне». Весточки в виде смс-сообщений и посланий в наши мессенджеры «Радио Шансон» можно будет отправить вашим близким, коллегам и друзьям уже в следующем часе в программе «Только для вас».

0: Пишите на единый номер +7 909 955 1030. Пожалуйста, не забывайте подписываться. Это лучше делать вот прям в тексте письма, в тексте сообщения. Спасибо. Жду ваших СМС.
1: Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.

не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Бодрого времени суток всем, кто настроился на нашу волну. Здесь, как всегда, приятная музыка, актуальные, а порой развлекательные новости и мысли вслух. Ну как же без них? В студии Дима Казанцев. Оставайтесь с нами.

Всем еще раз привет. Тут IT-легенда прилетела. Программист собрал красную кнопку «Меня уволили». И это не шутка. Нажал, и бац, корпоративные данные удалены, конфиденциальная информация в открытом доступе, базы стерты в ноль. Система еще и юристу сигнал шлет, мол, ЧП произошло. Автор этого лайфхака заявляет: «Надеюсь, не пригодится, но пусть будет. Так сказать, превентивный удар». В свою очередь эксперты напоминают: в контрактах обычно прописывают жесткую ответственность, чтобы не было соблазнов. Но идея, согласитесь, эпичная. Бережем нервы, уважаем дедлайны и помним: лучшая программа — это та, что работает на тебя, а не против.

Музыка улетела, но обещала вернуться. А сейчас вот о чем. Главное не наступать на одни и те же грабли. Психологи считают, что условные грабли – это желание причинить себе боль или вызвать жалость другого человека, или что-то доказать себе или кому-то. Поэтому перестаем себя жалеть и наступать на грабли.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Бытует мнение, что хорошо там, где нас нет. Но я бы тут поспорил. Ведь мы практически самостоятельно создаем свою реальность. Жизнь — это в какой-то степени иллюзия. Поэтому если вы счастливы здесь, то будете счастливым везде. Внутренняя свобода — вот что необходимо.

От музыки к психологии. Отсутствие мотивации превращает нас в серого ждуна, а большой аппетит всегда гонит на кухню за едой. А мы хотим быть яркими, поджарыми, а не вот это вот все. Накипело, простите. Хочется начать работать над собой, но всегда что-то мешает.

Эфир продолжается. Важная новость прилетает. Особенно для тех, кто живет в ритме города. Банкоматы и терминалы оплаты больше не зависят от мобильного интернета. По словам Эльвиры Набиуллиной, Минцифры и операторы связи уже подготовили классное техническое решение. Сейчас банки и провайдеры активно тестируют новый формат. А еще ЦБ вместе с министерством работают над белыми списками. Финансовые организации получат приоритетный доступ к связи даже в периоды ограничений. Включать будут поэтапно. Сразу весь сектор технически не подключить, но процесс запущен. Так что платить за кофе, снимать кэш и переводить друзьям можно будет всегда. Стабильность – наш конек. Как-то так.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных ритмов к мотивации. Где черпать энергию, когда мы опустошены и устали? Как перестать поддаваться негативному настрою и обстоятельствам? Устройте себе чайную церемонию или выпейте чашку горячего кофе под хиты на любимой волне.

0: но родная.
1: Музыка очень скоро вернется, а пока вот об этом. В борьбе с апатией могут помочь прием витаминных добавок и занятия спортом. По словам медиков, если симптомы апатии или депрессии не исчезают, следует обратиться к специалистам. Пожалуйста, берегите себя.

Музыка скоро вернется. А прямо сейчас про суеверие. Ни для кого не секрет, что свист якобы влияет на финансы. Бытует суеверие. Не свисти, денег не будет. Существует поверье, что свист терпеть не мог домовой. У славянских народов он был покровителем дома. Считалось, что хозяин, издавая свист, заманивал в избу нечистую силу, от которой домовой тут же сбегал и больше никогда не возвращался. Фразу «не свисти, денег не будет» часто на Руси говорили бездельнику.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Дорогие слушатели, тут новость подоспела. Оказывается, в Кировской области появился новый тренд. Бабушки и дедушки теперь получают официальное пособие за заботу о внуках. Более 40 тысяч в месяц, причем на постоянной основе. Это для того, чтобы молодые родители могли спокойно вернуться к работе, учебе или просто выдохнуть. Условия простые. Маме до 24 лет, малышу до 3. Оформить можно в органах соцзащиты. Все по-честному. Это не просто поддержка. Это про доверие и про поколение, которое растит будущее. Бабушкины пирожки плюс официальное пособие равно идеальная помощь. Молодые семьи Кировской области, надеюсь, в курсе. Теперь будем ждать, когда во всех регионах появится такая поддержка.

Музыка скоро вернется. А пока вот о чем. Жизнь как на ладони. Осталось расправить эти самые ладони и посмотреть на все происходящее пристально и с душевной теплотой. Что-то будет неистово радовать, ну а проблемы окажутся совсем незначительными. И это здорово.

идешь себе, знаешь, в ногу со временем. Потом ненадолго останавливаешься, а время продолжает идти без тебя. Шагает, а ты не успеваешь жить. Хочется наполнять каждый день смыслами, чтобы жизнь была более яркой и интересной. Будем надеяться, музыка добавит смысла в ритме хитов на любимой волне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Вы себе представляете такое? Ночь, кухня, холодильник и зверский аппетит.

Пока человек суетится, часы делают тик-так, и время пролетает незаметно. Есть много методов экономии времени. Например, планирование. Тут надо начать с малого. С вечера составлять небольшой список дел, которые нужно осуществить завтра. Ну а другие уроки планирования как-нибудь в следующий раз.

0: Друзья, благодарю всех и каждого. С вами был Дима Казанцев. До скорого!
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.

16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мессенджер Макс интегрировали в приемную кампанию вуза 2026 года. Проект был реализован при поддержке Миноборнауки, сообщили в пресс-службе платформы. Теперь при зачислении студенты будут получать уведомления от портала госуслуги со ссылками на официальные учебные чаты вузов в этом мессенджере. Отмечается, что сейчас в Максе насчитывается более 230 тысяч студенческих чатов с общим охватом почти 2,5 миллиона участников. У самих вузов более 5 тысяч каналов. Тем временем произведения АСВО включат во внеклассную часть школьной программы по литературе. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская, пишет РИА Новости. Кроме того, сведения об участниках специальной военной операции и их боевом пути войдут в единые государственные учебники по русскому языку для 10 и 11 классов, а также для учреждений среднего профессионального образования. По словам Ямпольской, над данными материалами сейчас работают авторы. Самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в первом полугодии стал сварщик. Средняя предполагаемая зарплата этих специалистов составила 235 тысяч рублей в месяц. На втором месте – автослесари с доходом 178 тысяч, на третьем – автожестянщики, которым работодатели готовы платить в среднем 175 тысяч рублей. Об этом пишет РБК. Также в топ-10 рабочих профессий с высоким доходом вошли газосварщик, автомаляр, штукатур, автоэлектрик, каменщик, арматурщик и отделочник. Новый двухуровневый вольерный комплекс для панды Катюши в московском зоопарке будет рассчитан на содержание самки, самца и их потомства. Строительство планируется завершить в текущем году. Об этом сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова. Новый павильон расположен на старой территории, на так называемом круге катания. Вольер будет оформлен в стилистике естественной среды обитания больших панд сычуаньских лесов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: карете.
1: На волнах летнего шансона песня «Всех влюбленных на белой карете» в исполнении Виктора Королева. В столице 16 часов и 6 минут, а в студии по-прежнему для вас я, Ирина Сотникова. Желаю вам позитивного настроя, ну а этому, как мы все знаем, очень способствует музыка на нашей душевной волне. Прямо сейчас послушаем Александра Новикова. Всем здравствуйте!
2: Отмотал он от звонка и до звонка.

вслед махал своим флажком. Раз в неделю шел Столыпинский вагон в самый темный уголок станции, и на стрелку с фонарем кидался он, где колеса под гудок

ведь я же еду не туда. А когда растает красный уголек, и колеса отсвистят искрами, он в обход железных правил пузырек в два стакана порешит истово.

0: ведь я же еду не туда.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

уж безусловно, каждое лето нам с вами дарит такие сладкие сезонные воспоминания, оставляет послевкусие. Ну а чтобы вспомнилась и жара, и позитивные эмоции, мы приглашаем вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» в ноябре. 14 ноября «Лайф-Арена» распахнет свои двери для всех ценителей шансона и, конечно, для наших дорогих артистов Михаила Шафутинского, Григория Лепса, Стаса Михайлова, Ирины Круг, Татьяны Куртуговой и других. Поспешите приобрести билеты на нашем сайте radioshanson.ru. Мы ждем всех, кому уже исполнилось 12 лет. 14 ноября «Лайф-Арена», всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Мама,

0: любовь твою боготворю.
1: Надоел твой бенефис.
0: Не злись.
1: Я уже с другим.
0: С кем?
1: Не скажу.
0: Я жду.
1: Это твой аншлаг?
0: Все не так.
1: Устала от тебя. Любовь с тобой борьба.
0: Не отдам тебя. Это факт.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Все вы наверняка хорошо знаете отечественную марку «Аурус». На таком автомобиле передвигается президент Путин и множество высокопоставленных чиновников. Впрочем, стать владельцем «Ауруса» может каждый. Для этого нужно минимум 35 миллионов рублей и автомобиль ваш. Откуда такая цена, резонно спросите вы. Для ее формирования существует сразу несколько фундаментальных причин, но есть и менее масштабные. Коммерческий директор компании Артем Юсупов рассказал, что каждый клиентский автомобиль перед выдачей проходит недельную сессию специальных тестов. Обо всех испытаниях топ-менеджер, конечно, не рассказал, но тайну двух раскрыл. Во-первых, автомобили разгоняют до 150 км в час на специальном роликовом стенде. По мнению производителя, это позволяет откалибровать работу коробки передач и убедиться, что все переключения происходят корректно. Странно, что об этом не подумали на этапе проектирования. Второе испытание, о котором рассказали в «Аурус», и вовсе диковинное с заморским названием «Airflow Test». В ходе него в салон подается определенный объем воздуха, после чего специалисты измеряют, в каком количестве он выходит наружу. Таким интересным способом проверяют герметичность кузова, качество уплотнителей и отсутствие мест, через которые в дальнейшем могут проникать посторонние шумы. Забота о будущем клиенте, конечно, впечатляет. Но, как и в первом случае, такие огрехи учитывают на этапе проектирования или, в крайнем случае, на предсерийных прототипах. Это самая удивительная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте «Арсил Артра». Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. В составе «Арсил Артра» ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3. 5, 6, 7, 9 – это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. «Арсил Артра» – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите «Арсил Артра» бесплатно. Звоните +1 25. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. +1 25. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

крокодила налетела блажь. И тоже милый говорит, только по-турецки. Будет свадьба, говорит, свадьба не шабаша, на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан. Разве знать они могли про то, что

0: была чужая за граница. Он пройтиться хотел по ничейной земле. Почему же нельзя? Ведь земля-то ничья. Ведь она нейтральная, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты.
1: Необычайной красоты музыка у нас на шансоне. Владимир Семенович Высоцкий только что в эфире летнего шансона, а уже в 17:00 по Москве, надеюсь, не менее необычайной красоты городские встречи будут ждать вас. Это вечернее шоу. Традиционно каждый вторник, среду и четверг мы ждем вас у радиоприемников. Это я, Ирина Сотникова и Роман Шахов. Обсуждаем новости, актуальные, конечно, события и обмениваемся с вами ими. Присоединяйтесь.

Я тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

И хотя бы во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это

что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Число совершенных иностранцами в России преступлений за полгода сократилось почти на 40%. При этом на четверть снизилось число участников таких деяний до почти 11,5 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности. Также в отношении около 100 тысяч мигрантов были приняты решения об административном выдворении. Здесь рост составил более чем в 2,5 раза. Кроме того, срок временного пребывания в России сократили свыше 50 тысячам человек. Тем временем в Москве на 22% сократилось число IT-преступлений. Всего за первую половину года зарегистрировали более 24 тысяч правонарушений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Кроме того, число хищений с применением IT сократилось на 29%. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. Отмечается, что положительная динамика связана в том числе с профилактической работой полиции, информированием населения и пресечением деятельности преступных групп. 97% россиян верят в настоящую дружбу. Результаты такого опроса приводит РИА Новости. Самым ценным качеством друга респонденты назвали честность. Далее идут надежность и умение слушать. В топ-5 качеств также вошли умение радоваться чужим успехам без зависти и умение поддержать. Кроме того, опрос показал, что на представление о дружбе у 70% опрошенных повлияла литература. Исследование проведено в преддверии Международного дня дружбы, который отмечается сегодня. Авиакомпания «Ижавия» прекращает полеты с 1 августа. Как пишет «Известия», «Росавиация» аннулировала сертификат эксплуатанта-перевозчика. Решение принято по итогам инспекционной проверки. В конце апреля действие разрешения авиакомпании было ограничено до 28 июля. Однако перевозчик так и не устранил ключевые нарушения в работе системы управления безопасностью. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: за основу.
1: Заслуженная артистка России Елена Ваенга открыла новый час на летнем шансоне. Всем салют, друзья. Это очередные городские встречи. В студии Роман Шахов, Ирина Сотникова.
2: Здравствуйте всем, кто к нам присоединился вот только что сейчас. Мы очень этому рады.
1: Будет ли этот выпуск скандальным или нет, зависит от вас, но тема вот такая.
2: Так, ты пришел поскандалить, я так понимаю.
1: Я пришел с новостями, с процентами и интересными историями.
2: Давай.
1: 71% москвичей хотя бы раз хотели сменить жилье из-за соседей.
2: Ах, соседи, тем хорошие.
1: Покупая квартиру, москвичи все чаще мечтают о том, чтобы за стеной никто не выяснял отношения в 3 часа ночи, не репетировал на ударных и не долбил перфоратором каждое воскресенье. Соседи могут оказаться даже важнее самой квартиры.
2: Вот да, да, выбирая квартиру, стоит посмотреть на соседей. Интересная тема, конечно, там очень много всего у людей случается, поэтому мы ждем ваших историй, как у вас с соседями, что, о чем мы спросим, воюете ли?
1: Комедии, мелодрам, триллеров, в общем, дружите ли вы с соседями, случаются ли конфликты, а может даже переезды на их фоне происходили в вашей жизни?
2: Может быть, а можно еще, знаешь, как это, можно рассказать историю и привет передать еще соседям. Уж какой он положительный будет или негатив, это мы посмотрим, зачитать ли это. Напишите +7 909 955 103 и 0.

0: давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой
1: глаза в глаза глядели.

0: свою. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала.
1: Я

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире летнего шансона. Друзья, результаты опроса показали, что 71% москвичей хотя бы раз мечтали переехать из-за соседей. Причем для 18% это закончилось настоящим переездом. Еще 53% всерьез рассматривали такую возможность. Полностью довольны соседями оказались только 29% опрошенных.
1: Ой, ну хорошо, я думала, сейчас скажешь 4-5%, это было бы прям печально. Ну, почти 30. Ну, хорошо. Одна треть населения довольна.
0: А что же две трети?
1: Ну, ничего, пусть как-то приспосабливается.
0: Насколько это ничего, вы нам пишете, и мы сообщения эти зачитываем.
1: Да, есть у нас сообщение. Мы, когда получили ключи от квартиры, сразу заприметили пару на нашем этаже. Катюша пишет нам. Оба рыженькие. То пирожки занесем, то поболтаем в магазине. Сейчас дружим безумно и очень трогательно. Девушка забеременела и угощали всем, что готовила себе. Сейчас с мужем разводимся. Ребята меня очень поддержали в нужное время. Привет Екатеринбургу, а именно улице Готвальда. Вот и так тоже бывает, что сдруживается очень сильно. Там по-хорошему так.
0: Что у меня, кстати, у вас? В Екатеринбурге друг живет, да, Сережа.
1: Хорошие там соседи у него, у Сережи?
0: Не знаю, ну, наверное. Сережа, ну, сам
1: стенку не
0: встречали,
1: когда вы с Сережей
0: встречались? Мне кажется, у него свой дом.
1: А, ну тогда, конечно. Группа «Дюна» продолжает эфир шансона. Всем хорошей дороги.

слезам. Может, все, что было там, померещилось. Но вот в зеркале, друзья, вдруг его увидел я.

0: народный артист России Александр Розенбаум только что на радио «Шансон». Далее ваше сообщение. Вот сидите ли вы от того, что общаетесь с соседями, или наоборот чувствуете себя людьми, которые каждый день молодеют?
1: Ну, давай посмотрим, что нас, про это, что нам написали. Так, меня зовут Александр, здравствуйте, живу в частном доме. Когда переехал, соседи уже жили, так как у меня, кроме газона, ничего не растет, а у них с двух сторон огород и теплицы, каждый из них делится со мной урожаем. И зачем мне что-то сажать? У меня самые лучшие и любимые соседи. Слушай, ну пока пишут все хорошо про соседей. И еще один частный сектор, как ты все больше видишь, из частных домов нам пишут. С соседями отношения отличные, слава богу. Да и как можно жить недружно? Дай бог всем хороших отношений. Сенгилей, Ульяновская область. Это у нас Михаил написал. Вот мужчинам как хорошо.
0: Спасибо. Живется. Женщина пишет. Наталья на связи из Мытищ. Какое счастье, что мы тихо и мирно с ними проживаем. Нет ни дружбы, ни вражды. Все ремонты остались позади, а ночью все дружно спим безмятежно. Всем позитива и спокойствия.
1: Вот это повезло.
0: Да.
1: Так, пока только хорошее все, и это прекрасно, Михалыч. Вот, ну, как сказать, дружу ли я с соседями? С соседкой дружу, ниже этажом, за солью к ней хожу. Привет соседям. Вот, это, кстати, повод такой, да, всегда как-то или познакомиться, или еще что-то, как что-то тебе
0: для
1: нужно.
0: Для соседки как раз сейчас, прибавьте громкость.
1: Да, действительно. Алексей Петрухин на «Шансоне».

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.

0: Чувственный женский шансон с уверенным басом «Рада Рай». Только что в эфире городских встреч. Друзья, мы читаем ваши сообщения. Если вдруг вы только что пришли от соседей, сидели, пили чаи, разговаривали, что спрашивают в эфире шансона? Дружите ли вы с соседями? Сегодня интересуемся, бывают ли конфликты, а может даже переезды на их фоне. Дело в том, что 71% москвичей хотя бы раз хотели сменить жилье из-за соседей.
1: А ты хотел сменить жилье?
0: Ой, может быть, вот не так радикально, но хотелось, я ходил, поднимался наверх, интересовался, все ли хорошо.
1: Ну, желание такое возникло.
0: Не приходил ли Танос, спрашивал?
1: Уехать вот вообще, вот уехать и не видеть, и не слышать их.
0: Да, нет? Хотелось поселиться на последнем этаже, точно, было такое. Ну и, конечно, жить в частном доме. Безусловно.
1: Ну, то есть было. Так, нам написал Сергей. Доброго вечера. Со всеми соседями отлично, но есть заколдованная квартира. Старые жители сделали ремонт, продали. Другие все сломали, сделали, полгода жили, продали. Следующие сломали, делают. Вот. 5 лет, стук, бряк. Всем привет из Тюмени, будьте здоровы. Хорошая история, конечно. У меня вот не было таких историй, чтобы люди постоянно заезжали, съезжали, заезжали. Наверное, это не очень комфортно.
0: У меня сверху такая квартира
1: вот,
0: абсолютно.
1: Вот так, да, поэтому ты решил.
0: Более того, ладно, я уже как-то привык, там соседка, которая сбоку была, она продала квартиру и уехала, она не смогла.
1: Не смогла. Нет. Вот все-таки решился человек, понимаешь? И я уверена, что она сейчас, вот, ну тогда, когда смотрела новое жилье, рассматривала, она сначала пришла ко всем соседям, ко всем с снизу, сверху, сбоку, со всех сторон, чтобы понять, что да, эту квартиру я взять готов.
0: 63% респондентов согласны доплатить за квартиру, если будут уверены, что рядом живут люди со схожими ценностями.
1: О, доплатить, вот об этом я еще не слышала. Ну, уж какие люди. Ну, наверное, я бы тоже была готова, да, доплатить. Готовы ли вы доплатить? Как у вас обстоит дело с соседями? Как атмосфера на лестничной калитке? Напишите нам. Плюс 7-909-955-1030. Работает мессенджер Макс. Все доступные мессенджеры также сегодня в строю. И смс-сообщения отправляйте. Мы их тоже ждем с удовольствием, зачитаем и поделимся со всеми нашими радиослушателями историей.
2: Городские встречи на радио Шансон.
3: На радио Шансон реклама.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 86 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: настроением вот это вот все, да? Потом, если в соседнюю квартиру въезжают новые жильцы, подойдите познакомиться, предложите помощь с переноской вещей. Это сразу задаст дружелюбный тон. Вот, например, диван можно помочь, да, человеку занести, что-то такое. Тяжеловато, конечно, но зато подружитесь точно.
1: У меня самый ближайший сосед, который сбоку в квартире обитает, очень хороший такой, да. Немножко попивает иногда по праздникам, бывает шумит, но человек хороший.
0: Помогает тебе?
1: Нет, ну как-то я не обращался.
0: А ты вообще к соседям не обращаешься?
1: Да
0: ни за какой помощью?
1: Ну просто так, хорошего
0: дня. За солью, у нас, видишь, радиослушатели за солью, например, обращаются.
1: У меня запас.
0: У тебя жена.
1: Я солью нос промываю, у меня всегда соли хватает.
0: Ладно, это вот когда есть повод, знаешь, когда холостые люди проживают в квартирах, тогда можно и за солью, и за чем угодно.
1: На моем этаже хорошие соседи.
0: Я же говорю, я не говорю, что они хорошие. Я говорю про холостых, незамужних, понимаешь? Вот это вот все, да. Так, координаты мы наши напомнили. Тему эту продолжим уже в следующем часе. Но музыкально послушаем с вами группу «Интонация» в финале этого часа. А прежде будет Марк Бартон на шансоне. Песня «Летай».

0: Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше.

0: старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
2: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
3: Военный комиссариат Республики Карелия объявляет набор на военную службу по контракту на территории Республики Карелия. Требования к кандидатам: возраст от 18 до 45 лет. Образование не ниже среднего. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Рабочий день с 8 до 18.00. Компенсация под найма жилья для иногородних: 17 тысяч рублей на военнослужащих и по 5 тысяч рублей на каждого члена семьи. Продуктовый паек, социальный пакет. Обращаться в военкомат города Костомукша по адресу улица Советская, дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: этих лет, лучше этих лет.
1: Бархатный шансон по волнам любимых песен.
2: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: Костомукша. 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. За сутки более 5 миллионов рублей собрали на лечение Ксении Смирновой из Костомукши. У девочки редкое заболевание крови. Единственный способ спасти ее жизнь – трансплантация костного мозга. И донор для нее уже найден. Однако проведение операции препятствовало высокая стоимость препаратов – более 5 миллионов рублей. Сбор средств на приобретение лекарств был открыт на сайте фонда World Vita. Сейчас девочка почти все время проводит под капельницами в больнице Санкт-Петербурга. Платежки за ЖКХ изменятся с 1 августа. В квитанциях появятся отдельные строки для содержания общего имущества и текущего ремонта. Ранее эти расходы объединялись в одну графу. Нововведение позволит жильцам отслеживать, какая часть средств направляется на ежедневные нужды, уборку подъездов, вывоз мусора, освещение мест общего пользования, а какая на более капиталоемкие работы, такие как ремонт кровли, фасада или инженерных систем. Также с 1 августа закрепляется единое правило относительно сроков отправки и оплаты счетов. Управляющие компании обязаны направлять платежные документы до 5 числа месяца, следующего за расчетным. Оплата должна быть произведена до 15 числа следующего месяца. В Калевальском районе потушили лесной пожар у поселка Боровой. Сообщение о возгорании поступило в 16:51 в пожарную часть номер 21 по охране поселка Боровой. На место выехал один пожарный расчет и 3 человека личного состава. Благодаря оперативным действиям огнеборцев открытое горение удалось оперативно ликвидировать и предотвратить угрозу распространения огня на жилые дома и постройки. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. В Костомукше завершился чемпионат города по футболу. На стадионе прошел заключительный 9-й тур чемпионата. В нем решалась судьба золотых и серебряных медалей. Так команда «Динамо», в упорной борьбе обыграв «Спарту» со счетом 3-2, стала чемпионом Костомукши по футболу 7-7. Молодая команда «Легион», сыграв в ничью с командой «Русь» 4-4, обеспечила себе достойное второе место. На третьем месте, соответственно, «Русь», на четвертом – «Спарта». На следующей неделе, 4 августа, любителей футбола ждет не менее значимый турнир – Кубок города Костомукши, который начнется с полуфиналов «Динамо Спарта» и «Легион Русь». Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон плюс 7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукши преимущественно солнечно, до 23 градусов тепла, без осадков, легкий ветер до 8 метров в секунду. К этому часу у меня все новости, желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.
3: Жил был художник один, домик имел и холсты.

0: Добро пожаловать в нашу оранжерею хорошего настроения. Огромное спасибо Михаилу Шпутинскому. 18.07 московское время. Здесь радио «Шансон». Это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Ох, ну как мы начали этот вечер красиво.
0: Это все, да? Михаил Захарович.
1: С розами.
0: Мы только, так сказать, подмазались, да.
1: Вот приятно, когда соседи тебе розы приносят или цветы, или
0: это что же
1: пионы.
0: Надо такого натворить,
1: Хорошо общаться. А что, разве много нужно для дружбы соседской, так сказать?
0: Мне друзья, кажется, как нет. часто вы соседям дарите цветы или наоборот?
1: Ну, понимаешь, вот про цветы я сказала тебе. Это чего цветы? Это так, посмотри. Слушая некоторые истории, радуюсь, что живу в частном доме. Лично с соседями мало общаемся, но недавно у них была свадьба, и они поделились шампанским. Привет, Воронеж. Вот, шампанское, сейчас не то что цветы.
0: Сезон шарлотку можно, так сказать, приносить, да? Почему нет?
1: Кстати, да. Приносите.
0: Дружите ли вы с соседями? Бывают ли конфликты, а может даже переезды на их фоне? Дело в том, что по статистике 71% москвичей хотя бы раз хотели сменить жилье из-за соседей.
1: У нас как-то все хорошо-хорошо. Раз новости начинаются, и там все у тебя не очень хорошо. Нам люди пишут, что с соседями все прекрасно. Но если у вас есть какие-то конфликты, вы напишите нам. Интересно, на какой почве это может быть? Пожалуйста, плюс 7-909-955-103-0.
0: Ну а прямо сейчас, друзья, драгоценный лесоповал с музыкой поющего композитора Игоря Слуцкого.

0: Спасибо Маракешу. Друзья, это городские встречи и ваши сообщения, которые приходят сегодня по нашей околососедской тематике. Дружите ли вы с соседями? Бывают ли конфликты? А может, даже какие-то переезды? Или вы уезжаете, или кто-то из-за вас?
1: Ну вот опять, посмотри, опять все прекрасно. На лестничной клетке у нас все соседи адекватные. Мы живем в доме 40 лет и хорошо знаем друг друга, что не могу сказать про соседей на даче. А хорошие соседи по даче тоже становятся редкостью. Люди стали злыми и вредными. Это написала нам Лидия из Санкт-Петербурга. Там, конечно, люди немножко посложнее, мне кажется, в этом плане, чем в Москве. В Москве они утром рано ушли, вечером ночью пришли. Хорошо, если ночью пришли. А в Петербурге как-то вот по-другому. Жизнь помедленнее, люди посложнее.
0: Атмосферно да. В Петербурге. Друзья, плюс 7-909-955-1030. Пишите свои сообщения, не забывая их подписывать. Всем привет из Санкт-Петербурга.
1: Опять
0: 15
1: же.
0: Лет думала, что у нас идеальная изоляция в доме, пока не заселился новый сосед. Судя по всему, оперный певец. И, судя по всему, безработный. Поет он целыми днями. И когда мне надоедает его пение, включаю погромче радио «Шансон». Татьяна, держитесь.
1: Спасибо,
0: у нас сейчас
1: Татьяна.
0: Тоже правильная музыка. Вот как раз для соседа. Прибавляйте громкость!
2: Подскажи.

сажусь я в кресло, словно герцог на приеме. Крыло взмахнет мой самолет, и жизнь продолжит свой полет. Так заждалась ты, мама, в нашем доме. Так заждалась ты.

лет назад нам кум кричал: забудьте, гады, про амнистию и волю. Но всем смертям, смертям назло, мне выжить в зоне повезло.

0: соседа из кабриолета.
1: Мне кажется, вот благодаря этой песне можно целый мюзикл сделать. Да. Роскошно, по-моему. Класс. Любовь Успенская и Брэндон Стоун только что в эфире шансона. Музыка без крыши, как говорится. Или крыша сносная.
0: Крыша сносит, да.
1: Да, музыка. А, такими ли будут ваши сообщения? Сейчас узнаем, почитаем, что вы пишете по теме.
0: Ой, у нас есть сообщение от Дмитрия. Так, добрый вечер, у меня с соседями отличные отношения. Я им музыку включаю, они мне участкового вызывают. Привет, Самарскую область, село Печорское. Сосед Железняков Сергей Александрович, вам огромный привет. Слушаем радио «Шансон». Всем любителям «Шансона» привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги. И видео отправлено нам, такая колоночка массивная стоит, оттуда вещает, собственно, самая душевная радиостанция. Фотографии также прилагаются, участковый на месте, все в порядке. Как же вам так живется-то? Просто интересно, насколько часто приходится вызывать-то, вам вызывают участкового? Напишите, а мы пока послушаем Сергея Любавина на «Шансоне».
2: Негожий день залит дождем,

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Toyota Land Cruiser, пожалуй, один из самых популярных рамных внедорожников в России. Сейчас актуальное поколение модели с индексом кузова 300. Но немногие знают, что автомобили с 70-м кузовом до сих пор производят, как и 40 лет назад. Буквально на днях модель из прошлого обзавелась сразу тремя модификациями короткобазного трехдверного кузова. Первая, самая простенькая, без изысков. Стальные диски, шноркель, механические стеклоподъемники и виниловый салон. Все по делу, без лишних красивостей. Вторая, с чуть большим размахом. Песочный цвет кузова, расширители колесных арок, электростеклоподъемники, замша с кожей в отделке и современная мультимедиа. В общем, комфорт с намеком на стиль. Третья – настоящая экзотика. Кабриолет с мягким верхом. Его фишка – лобовое стекло, которое отстегивается и ложится на капот. Идеальный вариант для ковбоев. Можно на ходу кидать лассо. Вместимость до 7 человек, и для них есть каркас безопасности. Под капотом два варианта силовой установки. Дизель объемом 4,2 литра мощностью 129 лошадиных сил с механикой. И бензиновый V6 объемом 4 литра, выдающий 228 сил с автоматом. Почти все выпущенные автомобили уедут на Ближний Восток, а небольшая часть в Южную Америку и Азию. Цена машины в Объединенных Арабских Эмиратах стартует с отметки в 3 миллиона 780 тысяч рублей. Toyota Land Cruiser 70 доказывает, что классика не стареет. Это самая ностальгическая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Возьми меня с собой.
1: Александр Маршал, дослужный артист России, только что в эфире радио «Шансон». Красивое музыкальное произведение, одно возвышенное, впереди еще одно более возвышенное произведение.
2: Так.
1: Да. Но об этом чуть позже.
2: А, хорошо. Пока мы зачитаем ваше сообщение, нам пишет Артем из Москвы. Отправляю вам свою историю радио «Шансон». У нас на этаже всего две квартиры. Соседка задолбала. Ее кот постоянно гадит мне на коврик. А вчера она вообще перешла все границы. Взяла свою деревянную лавку и намертво подперла мою дверь. Ну, это чтобы вы замечания не делали по поводу кота, наверное. Из-за того, что мы с ней поссорились. Ага, пришлось выходить с плеча. Боже мой, в итоге лавку я подпер под ее же дверь, а коту на коврик положил освежитель воздуха. Теперь на этаже тишина. Как бывает. Вот бывает, что соседи, наоборот, как-то сдружиться могут из-за того, что у них животное есть, кошки, собаки, когда выходят на прогулку, и как-то наоборот, да, ближе становятся друг к другу. А когда у одного есть, а у другого нет, тут, да, сложно.
1: Что у нас далее есть? Валерий Никитин.
2: Да, есть Валерий Никитин.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
6: Такие мы удивительные люди.
5: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: А вот время-то летит, дорогие друзья. 45 лет уже этому произведению Максима Дунаевского на стихи Леонида Дербенева. Огромное спасибо Владимиру Ждамирову. Это «Городские встречи». И далее идем к вашим сообщениям по теме.
1: Идем. Нам еще дописала Лидия из Санкт-Петербурга. Мы живем дружно с соседями и на чай можем пригласить. И о помощи попросить. И урожаем делимся выращенным на даче. И СМС сейчас шлем, пока разъехались по дачам. И с днем рождения поздравляем. Конечно, не все по лестнице, но в лифте здороваются абсолютно все. Но это, мне кажется, уже вот тоже абсолютно питерская история, когда все предельно вежливые. Тебе спасибо, пожалуйста, добрый день, прекрасного настроения. Вот это все, это вот, да, атмосфера.
0: Я тоже, кстати, в лифте стараюсь здороваться. Елена пишет нам, вот не указано откуда, с соседями нужно жить дружно, еще чтобы забор поставили соседи, а не ты. Нужно ходить на даче или в частном доме, в чем мать родила. Лайфхак такой, да.
1: Хороший. Ну, на самом деле, там, вот у нас тоже соседям не пришлось ставить забор. Почему? Потому что если мы уже его поставили, то им уже его ставить не придется. Хорошо.
0: Очень
1: нашим
0: вас уважают,
1: соседям.
0: Наверное.
1: Да, наверное, я надеюсь.
0: А мы уважаем, дорогие друзья, Игоря Слуцкого. И прямо сейчас послушаем одну из его песен здесь, в эфире «Радио Шансон».

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. Днем, вечером и ночью на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное. Хоть на сутки, на час отдай.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Ремонт по ОСАГО предлагают ограничить суммы в 400 тысяч рублей. Такие поправки подготовил Минфин. Как пишет «Известия», сейчас в отдельных случаях автовладельцы через суд получают от страховых компаний компенсации сверх установленного лимита. Иногда итоговая сумма достигает 800 тысяч рублей. По новым правилам, расходы страховщика на восстановление машины не смогут превышать максимальную имущественную выплату по автогражданке. Эксперты отмечают, что дополнительные затраты компании сейчас могут влиять на стоимость полисов. Новый флагманский офис центров госуслуг «Мои документы» создадут на ВДНХ. Он также станет районным центром для жителей Останкинского района. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. По словам мэра столицы, здание, отведенное под офис, реконструируют. В новом центре обустроят комфортные зоны ожидания, игровой уголок для детей, зоны дополнительных сервисов и места с компьютерами для самостоятельного получения электронных услуг. Планируется, что офис будет готов к открытию в 2027 году. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на завтра 79 рублей 86 копеек. Евро стоит 90 рублей 88 копеек. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Иван Кучин открыл новый час на летнем шансоне. Друзья, это шоу «Городские встречи». Роман Шахов и танцующая за пультом Ирина Сотникова.
1: Да-да, здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши. Не только танцующие, тут столько всего можно успеть. И губки подкрасить, в том числе и что-то почитать интересное.
0: Дружите ли вы с соседями? Бывают ли конфликты? Может, даже переезды на этом фоне? Сегодня спрашиваем, вы пишете сообщения, мы их зачитываем.
1: Зачитываем, зачитаем или чуть попозже. Ну, раз уж сказал, давай зачитаем. Нам написала Наталья из Долгорукова. «Любимые ведущие, с соседями дружим. Живем в своем доме, ходим друг к другу в гости, на праздники, живем дружно и весело. Обмениваемся, чего у кого не хватает на огороде. Вот сейчас гостинец в Волге приплыл. До этого поросенка резали, тоже угощали. И, конечно, предлагаются фотографии и рыбки, и соседей, собственно, и богатого разносола на столах». Ой, как у вас все красиво и вкусно, боже мой, боже мой, я тоже так хочу.
0: А вот что пишет Газарес. Здравствуйте, вот мне с соседями повезло, что в Мурманске, что в Самаре, что в Питере. Всегда познакомлюсь, пообщаюсь в Самаре и в Питере, покупал цветы в подъезд, и соседи довольны, и красотища, много цветов.
1: Ох, как здорово. На самом деле, вот я знаю, что есть такие люди, которые стараются и облагородить, и там подмести все, убрать, вытереть, чтобы было вот как в квартире у тебя чисто, так же и в подъезде.
0: У нас в соседнем подъезде, знаю, картины висят на лестничных
1: площадках. Даже так? У вас там Эрмитаж целый, можно гулять, ходить по подъезду.
0: В любом случае, это добавляет изысканности.
1: О соседях сегодня у нас речь. Вы напишите, как у вас обстоят дела, ссоритесь ли, ругаетесь, а может быть, дружно живете. Плюс 7909-955-1030, номер единый. Вот и кухонька подоспела, Виктор Чупретов.
2: Второй кухонки мы соберем друзей. Причина есть, и пусть совсем не юбилей, но в этот маленький квадратик метров 6

0: сидим. Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
3: «Эх, разгуляй».
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: А ведь у кого-то именно такие соседи. Бесконечно там праздник.
1: Вечный праздник.
0: Да. Настасья Самбурская только что в эфире шансона. Далее, друзья, новости Читы. Николай Шунков на связи. До 2013 года мы жили в многоквартирном пятиэтажном доме на окраине Читы. Наша квартира была на четвертом этаже, а под нами жил наркоман со своими родителями. К нему постоянно приходили за марафетом, но до трех считать не умели и звонили именно в нашу дверь. А на место наркоманской семьи потом заселилась веселая семейка, в которой очень любили долбежную музыку. И изредка от них снизу был слышен Стас Михайлов.
1: Ну хоть же.
0: Без криминала, слава богу. А этажом выше от нас жила душевнобольная женщина. Она вечно смывала в канализацию фракции очистных овощных очистков, которые забивали общую трубу, и у нас в итоге получался потоп. Мы замаялись ругаться с жильцами той квартиры. Помимо этого, в нашем подъезде часто бывали пьянки и даже мордобои с последующим приездом милиции. Слава богу, мы теперь живем в своем доме, в микрорайоне Добротный. Живем в тишине и покое и ведем свое огородное хозяйство.
1: Да уж, без вот этих с трубами, там что-то, забитых труб.
0: Засоров, да.
1: Да, засоров. И вот я просто представляю, умц-умц-умц, без тебя, без тебя, умц-умц-умц-умц. Вот так это было, да, в перемешку.
0: Да, друзья.
1: Что, тебе не понравилось?
0: Ну, я все это представил, вот как-то так в красках.
1: Хорошо, хорошо.
0: Чтобы все это развидеть, давайте послушаем хорошую песню.
1: Давайте, в деревне, как раз, тематически. Нет.

0: Шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: часов ведь работала, дым в голове, а вороне спалила. Любила.
1: Михаил Круг только что на радио «Шансон». Забористые жанровые песни мы крутим еще и ночью, темной ночкой.
2: Темной-темной.
1: Да-да-да, смотрите, слушайте, не пропускайте. Ну а сейчас, друзья, мы вернемся к вашим светлым сообщениям, которые приходят по теме.
2: Нам написала Нелли из Димитровграда. Всем привет. Есть у нас соседка, ей все и все не нравится. Но я ей всегда мило улыбаюсь. Есть другая соседка, мы друг друга с ней всегда выручаем. Соседи разные нужны, соседи разные важны. Бывает, что вот эти, знаешь, соседки, которые как бы, вот мы их недолюбливаем, этих соседей, не очень они приятны, но они, ты понимаешь, решают некоторые вопросы. С администрацией тоже. Вот у нас тоже есть такой сосед, который, ну вот, зато фонари теперь на улицах стоят, понимаешь? Очень человек такой убедительный.
1: Сосед
2: такой,
1: решала такой, да?
2: Ну, типа того, да.
1: Друзья, 71% москвичей хотя бы вот раз задумывались, чтобы переехать из-за соседей. 18% действительно переехали. Еще 53% всерьез рассматривали такую возможность. Полностью довольны соседями только 29% опрошенных.
2: И я считаю, что это не только, что это целых 29% довольных. Это такая редкость.
1: Для 24% принципиальное условие, чтобы были хорошие соседи. Угу. Еще 39% готовы заплатить разумную надбавку. При этом идею заселять дома по рекомендациям уже живущих там соседей, вот вы с соседями, тоже есть такое, поддерживают.
2: Это как? Да. Это как? Если разрешат соседи получать?
1: Ну, вот, может
2: Стас
1: быть.
2: Михайлов, послушаем.
3: На околице бескрайних городов

0: Виктор Королев только что на радио «Шансон». Друзья, если у вас ужин, приятного аппетита. Если вы человек гостеприимный, может быть, угостите и соседи. Может быть, делаете это регулярно или приходят к вам соседи.
1: А может быть, вы позовете ваших соседей на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», чтобы вот так же задорно и весело потанцевать, как мы сейчас вместе с Виктором Королевым здесь зажигали, немножко подвигались, потому что это сближает людей. Любое мероприятие сближает, а уж наша, которая проходит на радио «Шансон», ух!
0: Или принесете уже билет и скажете, вот, все купили, просто 14 ноября, суббота, очень удобно, все свои, все, да, поклонники жанровой песни. Друзья, в «Лайф-арене» встречаемся.
1: Если вам, конечно, уже исполнилось 12 лет, ждем вас в «Лайф-арене» на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй».
0: Ну, действительно, вот можно прийти, что-то подарить, особенно если чувствуете что-то, может быть, как-то где-то провинились, шумели, громко слушали Стаса Михайлова и что-то такое.
1: Так, а у нас есть сообщение от Юрия из поселка Тимирязевский, Челябинской области. Всем добра, любимое радио «Шансон». По поводу соседей могу сказать, что мне с соседом повезло. Живу в частном доме на краю, и поэтому по забору сосед у меня один. Друг другу помогаем, чем можем. Даже сделали калитку в заборе, чтобы легче друг к другу ходить. Очень доволен своим соседом. Так, и что, и без подписи? А, Юрий, да, Юрий доволен своим соседом. Ты знаешь, я видела, когда делают вот так вот стол, как стол-забор, кусочек забора переворачивается, и получается стол. И соседи вот так вот сидят, общаются, выпивают, а потом стол обратно. Классно?
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Нет времени объяснять. На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 86 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радио Шансон.ру. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

таких, как она, в наши дни не найти. Селекция выдала сбой. Я с нею готов без оглядки идти на плаху, к распятию и в бой.

0: Заслуженный артист России Сергей Трофимов только что в эфире «Шансона». Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. И мы хотим сказать спасибо за те сообщения, которые вы присылали. Очень жизненные истории. Что советуют специалисты? Здороваться при встрече, улыбаться. Ну и проявляйте искренний интерес к жизни дома, как минимум.
1: А я еще обратила внимание, что многие наши радиослушатели живут дружно с соседями, и в основном это люди, которые живут в частных домах, в частном секторе. Угу. Вот там, наверное, дружба как-то самой землей, что ли, вот притягивается, что необходимо дружить домами, понимаешь?
0: А там дружить проще, понимаешь, мне кажется.
1: Вышел за калитку.
0: Ты попробуй в многоквартирном доме подружи.
1: Когда у тебя за стенкой, да, вот этот вот ремонт, унитазы смываются, вот это все, действительно. Ну, может, ты и прав. Но, тем не менее, многие, я вот читаю, живут дружно, и это хорошо.
0: Это говорит о том, что люди высокоорганизованные, понимаешь, философски относятся к жизни и к тому, что необходимо как-то оставаться человеком в любой ситуации.
1: Я надеюсь, что мы с тобой тоже хорошие соседи для других. Как ты считаешь?
0: Я нас как воспринимают? Не сомневаюсь. Друзья, что бы хорошего еще сказать? Впереди у нас предвестница ночного музыкального жанрового бриза Рита Виноградова. Мы же растворяемся в этом летнем вечере.
1: В ночи.
0: Да, Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов. Ну а прямо сейчас Алла Рит на шансоне. Тату на сердце.
2: Печальный свет моих осенних дней.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Жесткие ограничения по продаже топлива планируют отменить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам хотят разрешить ставить на учет автомобили, которые числятся в международном розыске. В основном это касается машин, которые разыскивают в Европе по линии Интерпола. Ситуация непростая. С одной стороны, изменения фактически могут легализовать в России угнанные в Европе машины. С другой, на таможне нередко зависают машины, купленные людьми за свои деньги, но легализовать их невозможно из-за препон европейских властей. Изменения позволят владельцам получить купленные за границей машины. Жесткие ограничения по продаже топлива планируют отменить. Минэнерго совместно с нефтяными компаниями планируют в ближайшее время поднять минимальные лимиты до 50 литров. Это позволит владельцам большинства легковушек спокойно заправляться до полного бака. Отметим, что ситуация с топливом в последнее время улучшилась. В ряде регионов Лукойл и Тебойл вообще убрали ограничения, а Роснефть увеличила лимиты до 50 литров. При этом по регионам правила различаются, поэтому где-то жесткие лимиты могут сохраняться. Минтранс разрабатывает

0: Разрабатывает новый дорожный знак. Он будет обозначать специальные парковочные места для семей с детьми. Выделять их будут у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других зон, куда часто ездят семьи с детьми. Отметим, что пока в правилах нет специальных парковок для семей с детьми. Проект постановления только разрабатывается. И пока не ясно, кто сможет получить доступ на новые спецместа и какие штрафы будут за незаконную парковку. Внести на рассмотрение и принять изменения планируют до конца этого года. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости. Спонсор программы — магазин автозапчастей для иномарок «Карел-Авто». Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел-Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Музыки много, шансон один.
1: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдохни.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. За сутки более 5 миллионов рублей собрали на лечение Ксении Смирновой из Костомукши. У девочки редкое заболевание крови. Единственный способ спасти ее жизнь – трансплантация костного мозга. И донор для нее уже найден. Однако проведение операции препятствовала высокая стоимость препаратов – более 5 миллионов рублей. Сбор средств на приобретение лекарств был открыт на сайте фонда World Vita. Сейчас девочка почти все время проводит под капельницами в больнице Санкт-Петербурга. Платежки за ЖКХ изменятся с 1 августа. В квитанциях появятся отдельные строки для содержания общего имущества и текущего ремонта. Ранее эти расходы объединялись в одну графу. Нововведение позволит жильцам отслеживать, какая часть средств направляется на ежедневные нужды, уборку подъездов, вывоз мусора, освещение мест общего пользования, а какая на более капиталоемкие работы, такие как ремонт кровли, фасада или инженерных систем. Также с 1 августа закрепляется единое правило относительно сроков отправки и оплаты счетов. Управляющие компании обязаны направлять платежные документы до 5 числа месяца, следующего за расчетным. Оплата должна быть произведена до 15 числа следующего месяца. В Калевальском районе потушили лесной пожар у поселка Боровой. Сообщение о возгорании поступило в 16:51 в пожарную часть номер 21 по охране поселка Боровой. На место выехал один пожарный расчет и 3 человека личного состава. Благодаря оперативным действиям огнеборцев открытое горение удалось оперативно ликвидировать и предотвратить угрозу распространения огня на жилые дома и постройки. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. В Костомукше завершился чемпионат города по футболу. На стадионе прошел заключительный 9-й тур чемпионата. В нем решалась судьба золотых и серебряных медалей. Так команда «Динамо», в упорной борьбе обыграв «Спарту» со счетом 3-2, стала чемпионом Костомукши по футболу 7-7. Молодая команда «Легион», сыграв в ничью с командой «Русь» 4-4, обеспечила себе достойное второе место. На третьем месте, соответственно, «Русь», на четвертом – «Спарта». На следующей неделе, 4 августа, любителей футбола ждет не менее значимый турнир – Кубок города Костомукши, который начнется с полуфиналов «Динамо-Спарта» и «Легион-Русь». Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон +7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукши преимущественно солнечно, до 23 градусов тепла, без осадков. Легкий ветер до 8 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон»
3: для лиц старше 18 лет.

0: налей, сынок.
1: Ну а чтобы не быть одиноким, заходите к нам на огонек, присаживайтесь. Сегодня в вечерней программе «Радио Шансон» любимые душевные песни, а следующий час будем передавать приветы. У микрофона Рита Виноградова. Всем отличного, хорошего вечера. И послушаем прямо сейчас Катерину Голицыну.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

омрачен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Это вот там оставим всю тяжесть и с легкостью и свободой мчимся только вперед. И для всех жителей столицы есть отличная новость. Уже завтра будет тепло и солнечно. Ну, так живем. Один день как-то загрустнулось, холодно, дождливо, а на следующий уже ясно, безоблачно, и люди добрее вокруг. Я предлагаю прямо сейчас вместе с Татьяной Булановой закрепить настрой на радость, любовь и солнце. «Ясный мой свет».

А если вы любите душевную музыку, умеете веселиться, то радио «Шансон» приглашает на легендарный праздник. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Вечер будет наполнен самыми любимыми песнями от дорогих артистов. И состоится он 14 ноября в столичной лайв-арене. На сцену выйдут легенды радио «Шансон» и, конечно, новые звезды душевного жанра. Возрастное ограничение 12+. Музыки много, «Шансон» один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
4: Такие мы удивительные люди.
3: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Я к вам когда-нибудь вернусь.
1: В эфире неповторимый Александр Новиков. Радует всегда своим исполнением. Красивого июльского вечера всем, кто на волне радио «Шансон». А любовь – это то важное и главное, что поддерживает нас в обычные серые будни. Я приглашаю поддержать друг друга, порадовать, подбодрить или выразить симпатию. Совсем скоро стартует час приветов и поздравлений. Буду рада вашему участию.

годами отвык. Если вспомнишь меня, пусть и за пеленой ледяной, полыхну от огня, в стороне непонятно какой, в стороне ледяной, полыхну от огня, если вспомнишь меня.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всем бодрого дня в нашей компании. С вами Дима Казанцев. Пусть день будет продуктивным и удачным.

0: Музыка на паузе. Сейчас речь пойдет вот о чем. Оказывается, в школах планируют эксперимент по мониторингу школьных чатов. Учителя российских школ могут быть привлечены к мониторингу действий и общения своих учеников в соцсетях. Об этом рассказывает московский «Комсомолец». В России планируют провести эксперимент по выявлению потенциально опасного контента, который может распространяться среди школьников. Первыми участниками пилотного проекта станут педагоги из Татарстана. Свободное от уроков время им предложат отслеживать чаты и каналы, в которых состоят ученики. К участию в эксперименте намерены привлечь и родителей. Их попросят делиться информацией о том, каким контентом интересуется ребенок и какие онлайн-платформы он посещает. А вы знаете, где в интернете проводит время ваш ребенок? Мне кажется, это большой-большой вопрос.
1: Я водяной, я...

Какая гадость! Эх, жизнь, моя жестянка! Да ну ее в болото! Живу я, как поганка!

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: Ак, поганка, а мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота.
1: Тут новости подоспели. Оказывается, по статистике, на 10 браков в стране приходится 7 разводов. В 2023 году с января по октябрь в России зарегистрировали более 800 тысяч браков и почти 567 тысяч разводов. Если смотреть на социальные опросы, то, часто говоря о причинах разрыва, бывшие муж и жена употребляют размытую формулировку «не сошлись характерами». Как-то так.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка на небольшой паузе, скоро вернемся. Прием пищи важен, как ни крути дверцы холодильника. Существует мнение, что не очень-то хорошо есть и параллельно смотреть телевизор. Если не хотите переедать, то во время еды выключайте ящик, но делайте громче радиоприемник.

Любимые мелодии очень скоро вернутся. А пока мысли вслух. Лучше вспомнить что-то очень нейтральное, про хорошее настроение. Бутылка кефира, полбатона. А я сегодня дома. Песня про работу на удаленке.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

Скоро вас ждет новая порция музыкальных историй, а пока кое-что любопытное расскажу. Николай Цискоридзе предложил ввести дресс-код для посетителей театров. По его мнению, требования к внешнему виду должны быть регламентированы по аналогии с правилами посещения храмов. Как пишут «Известия», эта инициатива от ректора Академии русского балета имени Вагановой прозвучала в ходе марафона «Россия – семья семей», который был организован обществом знания. Цитата. «В театр нельзя приходить в шлепках, нельзя приходить в шортах. Это просто уважение одного человека к другому и тому месту, где он находится», подчеркнул Николай Цискоридзе. По мнению народного артиста, требования к внешнему виду зрителей в культурных учреждениях должны быть регламентированы по аналогии с правилами посещения храмов. А вы что об этом думаете?

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка нам жить и строить помогает. Тем временем молодежь в России все чаще выбирает рабочие профессии. Каждый четвертый соискатель без опыта ищет работу, где сможет быстро приступить к обязанностям без длительного обучения. По некоторым данным, чаще всего новички откликаются на вакансии трактористов, продавцов-кассиров и сортировщиков. Кандидаты с опытом от 2 лет ориентируются на должности водителей, а соискатели со стажем более 3 лет – на вакансии операторов производственных линий.

могут сыграть с нами злую шутку, когда, например, в детстве ты мечтаешь повзрослеть, думаешь, что будешь себе полностью принадлежать. Черт из два, взрослые часто мечтают вернуться в детство. Вывод напрашивается такой: хорошо там, где нас нет.

От музыки к мыслям вслух. Человек состоит из прошлого, настоящего и надежд на будущее. Если отформатировать голову от воспоминаний, то мы будем совершенно другими людьми. Без прошлого. Это уже не мы. Поэтому не будем отмахиваться от того, что уже произошло во вчерашнем дне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка очень скоро вернется, а пока к новостям. Эксперты посчитали, сколько денег откладывают в месяц россияне. По данным исследования, граждане в среднем откладывают по 12 500 рублей. Об этом рассказывает агентство ТАСС. Чаще всего деньги сберегают на крупные покупки, такие как машина или квартира, реже – на отпуск. Каждый пятый просто хранит деньги без конкретной цели. Ну а каждый шестой планирует в будущем начать инвестировать. Вот такие новости.

Любимые мелодии скоро продолжат эфир. А пока кое-что любопытное озвучу. Оказывается, большинство россиян покупают в онлайне по ночам. 75% граждан хотя бы раз приобретали товары или услуги онлайн в промежутке с 23 до 6 часов. Об этом рассказывает газета.ру. Для 35% респондентов ночной онлайн-шопинг – естественное занятие. В то же время 27% опрошенных признались – днем у них просто не хватает времени на покупки. Еще столько же респондентов рассказали: ночная тишина позволяет

время очень торопится. Порой десятками лет. А ведь раньше все было намного проще. Два кусочка колбаски у тебя лежали на столе, он рассказывал ей сказки и так далее. Гастрономические припевы меняются, общий смысл остается прежним. Один человек любит, другой.

0: Идеальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка рано или поздно вернется. А пока про то, что мешает быть здоровым. Вредные привычки, которые не сделают нас вредными, но будут требовать денежных вливаний и ухудшать самочувствие. А вы что?

не убежишь, хотя мы постоянно от чего-то бежим. Особенно, когда часто хочется спать. Бежишь вон от реальности в сон. Отвлекаешься от проблем на вредные привычки и снова избегаешь разрешения трудностей. Бег, он повсеместный, мыслями и поступками. Поэтому самое время сделать паузу и прийти к давно напрашивающимся выводам.

Время снова пролетело. С вами был Дима Казанцев. Спасибо за компанию. Как всегда, было легко и душевно. Эфир продолжат мои коллеги. Всем добра и до скорого!

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: маршрут.
1: Дуэт Катя Огонек и Виктор Королев в начале музыкального часа. Меня зовут Рита Виноградова. 30 июля сегодня, и лето – это, наверное, единственное время года, которое мы все время откладываем. Еще успею съездить на природу, успею встретить закат, увидеться с друзьями, выберусь на прогулку без повода. Но я напомню, вечера стали уже короче, и календарь намекает, что лето не бесконечное, поэтому давайте не ждать идеального дня, особого повода. Лето запоминается временем, когда, знаете, по-настоящему хорошо, и пусть каждому из вас будет хорошо и сегодня, и завтра, и выходные. Отличного вечера!

на радио «Шансон». Драматичный сюжет от Аллы Рид «Тату на сердце». А как порой хочется не страдать от любви. И мне кажется, нет такого человека, который бы не испытывал разочарования в личной жизни. Мы все это проходили, но время действительно расставляет все на свои места. А если это ваша судьба, будете вместе, и все будет хорошо.

осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня...

А наши музыкальные двери всегда открыты для вас. И радио «Шансон», кстати, приглашает всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». И для вас выступят любимые артисты Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе и многие другие, кстати. Давайте отправимся в путешествие вместе для лиц старше 12 лет. Это информация и подробности на сайте radioshanson.ru.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

столице 22 часа 47 минут. И эфир, как и любой хороший вечер, когда-нибудь заканчивается. Я выключаю микрофон, тоже отправляюсь домой. Меня зовут Рита Виноградова. Хочу пожелать вам самого простого, но очень важного, чтобы вас всегда кто-то ждал. Ну а если нет, пусть дома ждет уют, тишина и возможность наконец-то побыть наедине с собой. Спасибо, что были рядом. Пока-пока.

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

вернуть, как табак, что дымом искурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви, чтоб забыть ее.

уже не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Стас Михайлов.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 86 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

прячь судьба свою тугую плеть. Не спасет чужая колея, золотом не станет завтра медь. Никогда другая.

0: отнять. У меня не отнять. У меня не отнять.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Сколько лет тебя я знаю, нахожу и вновь теряю. Ах, как трудно тебе, грешниц, понять. Сколько лет тебя я знаю, нахожу и вновь теряю. Ах, как трудно тебе, грешниц, понять.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: В заповеднике, вот каком забыл, жил-то был козел, роги длинные, хоть с волками жил, не по-волчьи вы.

слово. Толку был с него, правда, как с козла молока. Но вреда, однако, тоже никакого. Он жил на выпасе возле озерка.

Сказал Робяты, я горжусь козлом. Героическая личность, козья морда. Берегли козла, прям как наследника. Вышло даже в лесу запрещение.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 85 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Родина моя, ждешь или не ждешь? Ах, Сибирь моя, Сибирь, то ли сказка, то ли быль, то ли родина моя, ждешь или не ждешь?

Помню тот Ванинский порт и крик парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. Как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. От качки страдали языка, ревела пучина морская. Лежал впереди Магадан, столица Колымского края. Лежал впереди Магадан, столица Колымского края.

Ревел пароход, надрывался. Будь проклята ты, Колыма, что названа черной планетой, сойдешь по неволе с ума. Оттуда возврата уж нету, сойдешь по неволе с ума. Оттуда возврата уж нету. 500 километров тайга.

Я знаю, меня ты не ждешь и писем моих не читаешь. Встречать ты меня не придешь. А если придешь, не узнаешь. Прощайте и мать, и жена.

По лагерю бродит цинга, и люди там бродят, как тени. Машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь, олени. Будь проклята ты, Колыма!

0: оттуда возврата уж нет.
1: Я Татьяна Буланова. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один.

где-то дом, лодочка где-то плывет. Степь светит огнями ночь, звезды над нами горят.

ушло, завяли ветки сирени голубой, и даже чижик в клетке заплакал надо мной. Что пользы, глупый чижик, что пользы нам грустить? Она теперь в Париже, в Берлине, может быть. Страшнее страшных пугал красивым честный путь, и нам в наш тихий угол беглянки не вернуть. От знамени псаломщик в цилиндре на боку большой костлявый тощий зайдет

а песню вырвет мука. Так старая она, разлука ты, разлука, чужая сторона. Разлука ты, разлука, чужая сторона. Разлука ты, разлука, чужая сторона.

ушла, завяли ветки сирени голубой, и даже чижик в клетке заплакал надо мной. А песню вырвет мука, так старая она, разлука ты, разлука, чужая страна.

0: лезут на штаны.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

и я хоть парень бравый, смышленый, кучерявый, но вот насчет Шекспира не бум-бум. По вечерам бывало, она меня таскала в ЦПКО на танцы и в кино. Вдруг предложила Ира, пойдем, мол, на Шекспира. Куда, какая пьес, все равно. Как в сердце мне рапира. Все.

права Дебиль Шекспира и начинает слезы проливать. Влюбился в офицера Фердинанда Вольтера. Ну, думаю, Шекспир такая мать. Но я смотрел ту пьесу не ради интересу. Вольтера номер отмочил я вновь. В стакане лимонада я дал мамаше яда, устроил ей коварство и любовь. Тут Ира подскочила, меня разоблачила, а я и оправдания не искал. Схватил ее кумира, пудовый том Шекспира, последний раз подругу приласкал. Разнюнилась по поводу корги, я на диван ей выпростал носки. Шикарную квартиру благодаря Шекспиру я на Римский прииск променял. И там мне объяснили, что зря меня судили, что эту пьесу

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.